Алатау диги диги диги ратта. Так передик, так передик, так. Диги диги диги диги ратта. Так передик, так передик, так передик, так так так диги ратта. Диги диги диги диги ратта.